0: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истинные, и жрецы и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателей, приди веселись в ней, очистя всякие скверные, и спаси, Боже, душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерть помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерть помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерть помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи нашей, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Благослови в стен Твои, а сохрани в пути жестоких и соверши стопе моя во сидях Твои, да не подвижутся стопе моя, а с воззвать, как услышал миссия Божия, преклони ухо Твое мне, услыши глагола моя, удиви милость Твоя, спасай уповающий на Тебя, от противившейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, как зенец ока, в крови крылу Твоей покрейши мя, от лица нечестивых, постарасших мя, врази мою душу мою державша, дух все затворивши уста глаголаши гордыню, изгоняющим и ныне обыдошим я, очи свои возложившим хранить на землю, объявшим я, коли в готов на лове, яко с кем не вта и в тайных, воскресни, Господи, предворе, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг, руки Твои я, Господи, от малых от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих, исполнись чрева их, насытившихся сынов, и оставивши останки младенцам своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся в недовидите, неся славе Твоей. Тебе, Господи, возьму душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю. Ниже да посмеют им все врази мои, ибо все терпящие те не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи мя, настави меня на истину Твою, научи мя, как Ты есть Бог, спас мой, Тебе терпи их весь день. Помни еще дрота Твоя, Господи, и милости Твоя, как века суть. Грехи унутие моя, и неведение мое, гони по мне, по милости Твоей. Помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь, всего ради законоположения, совершающего на пути, наставит кроткие на суду, научит кроткие путем своим. Все пути, Господи, милость и истина, взыскающим завета Его, сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех, он мог бы есть, кто и человек бы есть, Господа законоположить. Душа Его, благих во дворице, и семья Его наследит землю, держава, Господь, боящийся Его, и завет Его, и вид им. Отче мой, внуку Господу, который истолен от сети носи мои, презренными и помилами.

Грека потерпеть тебя, Господи, избави Боже Израиля, все скорби Его, помилуй меня, Боже, привлеси милостью Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, да и пачу меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предупреждаю.

по глубине полющую и почию, все удалился бега и водворился в пустыне, чая Бога спасающего, мял от малодушия от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко види беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью обудит и по сынам его беззаконие, труд посреди его неправда, и не восходил основный его лихая лесть, яко аще бы враг проносил мне, претерпел бы убоящий бы ненавидимя, и на меня вверечил, укрыл бы сегодня голову. Ты же человек, червонодушный, владыка мой, и знамя мой, и же купно наслаждался, если со мной брашем в Дому Божий, ходих в медийном мышлении, да приведи же смерть меня, и достигну твоя живе, к лукавству жилищих их посреди их. Аз к Богу возвать, и Господь услыши меня вечера за утро и полудни, повем и возвещу, услыши глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко в нозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я сии, прежде век не избо им изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою воздаяние, ускорнишь завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши совеса их, почели это сустрелы, воздерзи на Господа печаль Твою, то и тебя припитает, не дал свет лбе праведнику. Ты же, Боже, не сведи шефствование, истление мужа и кровельсти, не переплывай дней своих, а же, Господи, уповая на тебя. Живые помощи Вышнего в крови Бога Небесного дворится, речит Господи, заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, яко то избавить тебя от сети ловчего, свести мятежно, лишь масса и носи не те, подпиле Его надеявшийся, оружием обойдите истину Его, не убоившийся, от страха ночного, стрелы летящего дни, отвечи во тьме приходящее, осерящее беса полуденного, падет от страны твоей тысячи, тьма одесную к тебе же не приближится, обольше, чем отцами смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое Вышнего положилось и прибежище Твое, не приведи тебе зло, и рано не приблизится телеси Твоему, яко ангелам своим заповедствую тебе, сохранить тебя во всех путях Твоих, на руках возьму тебя, да никогда притневшую камень ногу Твою, на Аспаде Василиска наступивши попрешли вея змея, яко на меня уповая, избавлю и попри, яко поздно имя мое, возовет ко мне услыши его, сними в скорби, измою его, я прославлю его, долго той дни исполню его, явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословенный си, триединый Господи, Церковь Русскую, утешивай, возврати в нам Твой честный образ, и тем вере и любви наставивай, человеку любче, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко клин в пустыне Давидске просвелась, очи кверили с благостасия, терни искореняя, и собралось в ней ученик множество, страхом Божиим и учением Твоим оставляемых, их же и до конца, яко чудолюбивый Отец не оставил сии, посещая до всего пием, слава давшему Ти крепость, слава венчавшему Тя, слава действующему Тобою всем исцеление, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко немое дерзновение за премногие грехи наши Ты, и жо Тебя родши, Госомоли Богородица Дева, много бы может молением матернее, ко благосердию владыки, не презри грешник, у любви все чистая, яко милости весть и спасти могей, и же страдать у нас изволивый, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко нищакам зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего, Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, при себе законе наше, святый прести истине, немощи наши, не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас.

0: Богу.
1: Яко то есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Яко преобидев тленное и долу влекущее мудрование Отче, к вышнему течению радостного стремился Иси, и там со святыми Пресвятей Троицы предстоя, моля от рак сохранитеся стаду Твоему, яко до святое Твое успение празднующего пием, радуйся преблажение Кирилле, Отче наш. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые славим Христе Божие, долготерпеливо, много милости, много благоутробней, и же праведной любви и грешной милуи, и же вся завойка спасения, обещание ради будущего блага. Сам Господи, прими и наше в части молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души нашего святителей, соочисти помышления, исправим мы соочисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоим ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенная сия веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Совороши, Сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшего Владыка благослови. Аминь. Божий Господи, силы все отвари Свидетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и споставив на спасение рода нашего и честным Богу крестом, рукописание грех наших, рассерзав и победив, и тем начало власти тьмы, сам Владыка человека любящий, прими и нас, грешных, благодарственной всей молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и брешнего прегрешения, и всех возлюбите нас, ищущих видимых и невидимых врага, пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, со веселья, помышления или лукавствия, но любовью Твоей, произведи души наши, так Тебе все раздирающие, жест Тебе светом наставляем и Тебе неприступный Гой, пресносущный Гозрящий Света, непрестанную Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Благослови, Владыко.
1: Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки.

святыми помянул Христа, сами себе и другим.

Молимся, заступи, спаси, помилуй, сохрани, Боже, своей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себя и друг друга,

Почтущий Пресвятую Память, твоего за верить, радуйся, сердце его.

нас четвертый, Господи, во свете лица Твоего пойдем, и о имени Твоем возрадуемся веки.

Его совершенные знаки, а всем разумеем, яко в Нем пребываем, и то и в нас, яко Духа Своего дал есть нам, и мы видим и свидетельствуем, яко Отец послал Сына, Спасителя миру, и же аще исповесть, яко Иисус и Сын Божий, Бог в Нем пребывает, и то и в Бозе. И мы по знакам и веровахам любовь, юже имать Бог в нас, Бог любви есть, и пребывая в любви, в Бозе пребывает, и Бог в Нем пребывает. Братья, Бог духовный есть, любви, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых есть закона, а иже Христову суд, плоть распяша со страстьми и похотьми, аще живем духом, духом и доходим, не бываем тщеславны, друг друга раздражающие, друг другу завидящие, братья, аще ходят человек.

Jesus.

Дела я же остворю, и той сотворит, и больше сих сотворит, яко аспа отцу моему и гряду. И еже аще что просите от Отца о имени моем, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. И аще часо просите во имя мое, а сотворю. Аще любите мя, заповеди моя соблюдите, и азу молю Отца, и иного утешителя даст вам. Да будет с вами вовек Дух истины, Его же мир не может приять, яко не видит Его, не же знает Его, вы же знаете Его, яко вас приятие.

живу, и вы живи будете, в той день разумеете вы, яко аз в Отце моем, и вы во мне, и аз в вас, имея и заповеди моя, и соблюдая их, то есть любя мя, а любя мя возлюблен будет Отцем моим, и аз возлюблю его, и явлюся ему сам. Речи Господь своим ученикам, вся мне предана суть Отцем моим, и никто же знает Сына.

0: душе от всего помышления нашего Отце.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, повелись и милости Твоей, молимся,

0: Вещи молимся, богохраними стране нашей, властях и воинствия, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вещи молимся о братьях наших, священницах, священном Анасе и всем во Христе братстве.

Молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и создателях святых обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьев, здесь лежащих и повсюду православных.

Вещи молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, а еже приятие молитвы нас недостойны, рабов Твоей, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую бы обыдошую в рази, и о еже и вите спасение.

Еще молимся, еже благосердием и милостью презрите на воинстве вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе Духа, Отцем все Господи, услыши и

И молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебя великих.

0: Господи, Боже сил, Боже спасение наше, прийди в милости, на смиренные рабы Твоя, слыши и помилуй нас, все бобра нехотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ и я, восстань, Боже, помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твоей победу, верным чадом Твоим, в единстве русской церкви ревнующим, воспешествуй, духи братолюбия укрепи, и от бед избави, забите раздирающих во мраче не мог, и расточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы к неспроверни, благодатью Твоей власти придержащих, по всякому благу настави и мудростью обогати. Воины, все защитники Отечества нашего, в Западе Твоих утверди, крепость духом не спасли, под смерти раны пленения сохрани. Бешенные крова и в изгнании сущие в дом уведи, алчущий напитай, недугующий страждущий укрепи и стыри, в смятении печали сущих надежду благое утешение подашь, всем же воднись и убиенным, и от раны болезни скончающихся, прощение грехов дару, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в тебя вера, надежда, любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнади людей твоих, я куда единым мысли, единым сердцем, и славеемся тебе, един Богу, Троице славимому, ты боишься заступление и победа, и спасение повающий на тебя, и тебе славу высылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, и не песни во веки веков.
1: Господи, помилуй.

0: соборні апостольські церкві.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Приглашение главы ваше, Господи, ве преклоните.
1: Тебе.
0: Оглашение за дети, делиться оглашение за дети, да никто от оглашенных. Делиться вернее, паки миром, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Благостояние святых Божьих церквей, соединение всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: По святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в вонь Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.

великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкий

Господина нашего, Пресвященнейшего и Епископа Сергия Посадского Дмитрского, братья святые, обители сия и всех вас, православных христиан, поменяет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне присну, на веки веков.

0: кромисим и с верою благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всяких искусств.

Имя Твое, Господи, уже благословенный си, со Пресвятым, благим

благословляй, благословящий тебя, Господи, освящай на тебя уповающие, спаси люди твои, благослови достояние твое, исполни и церкви твоя, сохрани святи любящие, благолепие дома твоего, ты тех воспрослави божественные твои силы, и не остави нас уповающих на тебя, мир, мир и твоему дару, церквам твоим, священникам, воинству, всем людям Твоим, яко всякое, дай не благо всяк, стар совершенствующийся, стоя Тебя со светом, и Тебе славу и благодарение, поклонение высылаем Отцу и Сына, и Святому Духу, ныне и при.

Господи, Господи, нашего Бога, дай человеку любви всегда, ныне и присно, и во веки веку.

Христос, истинный Бог, наш молитвенный причистой Своей Матери, святых славных учебных апостолов, и же Святого нашего Иоанна, очевидного Синопольского Златоустого, преподобного Константина нашего Сергия, Игумена Радужского, и преподобного Андрея Канониста, и подобного Кирилла, Белоизерского, и же и памяти не совершаем, Бесправедный Бог Отец Акимана всех святых, помилуйте, спаси от нас, яко благо человека люди.

0: Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешным новообщикам, обыти святым Твоим сподобилось и... Благодарю тебя, ко мне недостойного включить все причистые твоих небесных даров, сподобилось и на владыка человека, любча нас ради умеры и живи, и воскреси, и даровав нам страшное сие жертвящее таинство, обогодяние, освящение души телес наших, дашь быть и сим, и мне во исцеление души живи тела, волгнание всякого сопротивного просвещения, очу и сердце моего, мир душевных моих сил, веру, непоследную любовь, не лицемерного исполнения премудрости, соблюдение заповедей твоей, приложение божественной твоей благодати, твоего царства и присвоения, да во святыни Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, на Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так усего життя, и шед, о надежде живота вечного, присутствующий до сих покоя, иди же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слава, зрящая Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание, неизречение, веселье, любящих и Христе Божий наш, и Тя поет, свят во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю Векове, Садителю всех, благодарю Тебя всех ежемесяц, подал благих и причащений, причистых и жертвящих Твоих таинств. Молю, убо Тебя, блажен человеку, любча, сохрани меня под крылом Твоим, и все некрылу Твои, дарами чувства и совестью, даже до последнего моего издыхания, до сына причащайтесь и святынь Твои, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы и хлеб животный, источник святыни, подать у благих Тебя, слава восславим, слава Отцем и Сцем Духом, ныне и пристави веки веков, аминь. Давай пища мне плыть твою волю, овенцы и опаля недостойная, да не полиши мне, свидетель мой. Паче же пройди во удумья, во все составы, утробы в сердце, попали терни всех моих прегрешений, души очисти, освети помышления состава, отвели скосми вкупе, чего просвети простую пятерицу, всего месть привози страху твоему, присно покрей, соблюди же, сохрани меня всякое дело, слово души тленного, очисти и омы, и украси меня, удобри в разуме, и просвети меня, покажи меня твое селение, единого духа, не к тому селение греха, да як входом причащение, як огня мне бежит, создади всякая страсть. Молитвенника Тебе приношу все святые, чем в начале же бесплотных притечи Твоего мудрый апостол, и к земле Твою нескверную и чистую Матерь. Их же мольбы благоутробни прими, Христе мой и Сыну Света, соделай Твоего служителя. Ты бы и все освящение, и едино наше блаже души светлость, и Тебе липоподобное, яко Богу и Владыце, слава все высылаем на всех день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная, во оставление грехов. Будешь же мне благодарение сие, в радость, здравии, веселье, в страшной же, второе пришествие Твое, с подобиями грешного статью, единственное слава Твое я, молитвами причистая Твоя Матери и все святые. Пресвятая Владычица, Богородица, свети помрачение моей души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, была миссия недостойного причастника бытия, причистого тела и честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети моя умная очи сердца, еже источник бессмертия, родшая, оживотри меня, умрешенного грехом, еже милость Твоего Бога, люблого трудной Мати, помилуй меня и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем и смирение в мыслях моих и воззвание в пленениях, в помешении моих, исподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистить тайное священие, во исцеление души жить тела и подожди мне слезы покаяния и исповедания, бой же петь и славить тебя во все дни живота моего, яко благословенное препрославленное все веки, аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видят того, чем мои спасения твои, еже и сии уготвало при лицем всех людей, святого откровения языков и став людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, и чисти грехи нашего Владыка, прости беззаконие наши, святые, прости, исцеление немощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и иси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня воссевши, благодать вселенную просвети, мне серебро, любя мир, высокровышись, низкава, сутуном, смиренно, мудре, показано Твоими словами, сына Казуя, Отче Иоанне, за Твою символистого Христа Бога, спасись душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоим устами вся учишь, поклоняться Троицу единому Богу, Иоанне, затуйся все блажение преподобнее достойных хвалим Тебя, сиб наставник, яко божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Творцу непреложное, не презри грешек моления гласен, и пред века благая на помощь Тебя сверну зовущих Тебя. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тебя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейшую, херувиме, славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления, Богословорочую, сущую, Богородицу Тебе величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

0: сайта, потому что туда никто с ним будет.
1: Аминь, слава тебе, Боже, слава небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, небесный, неб

0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истинной, и же везде и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателем. Ты иди, вселись и очисти над всякой скверной, спаси блажа души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени присни во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посетитель, немощи наши, мне Твою ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам не сей, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподнем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподнем самому Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моленье моему, внуши молитву мою, не во сна христиевых. От лица Твоего судьба моя зайдет, очи мои доведет доброты. Искусилось и сердце мое, опустилось и ночью, искусил меня сие, не обретись во мне неправда. Яко на нее сглаголит уста мои дел человеческий, заслышал стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижься стопы моя. Аз позвах я, услышал меня сие, Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глагола моя. Удиви милости Твоя, спаси уповающих на Тя, от противящихся десница Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крил Твоей покрыши мя, от лица нечестивых остраших мя, врази мою душу мою держаша, пуксой затвориша, уста глаголши гордыни, изгоняешь меня на небо души мои, очи свои возложите, уклоните на землю, обяша мя, яко лев готов на лоха, яко скимин, готов тайных. Воскресни, Господи, предвори, запни им, избави душу от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, из сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившись сынов и оставишь останки младенцам своим, а же правда явлюсь лицу Твоему, насыщусь в них, да явите весь в славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжусь вовек. Не жадо посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконнейшие в отче. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя. Настави меня на истину Твою, научи мя, как Ты еси, Бог спас мой, Тебя терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, милости Твои, як от века суть. Грех юности моя и неведни моего не помяни. По милости Твоей помяни меня ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, сего ради незаконно положить согрешающим на пути. наставь кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути Господни, милости истину, взыскающие завета Его и сведения Его. Ради имя Твоего, Господи, чисти грех мой, много бы есть. То есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути его жизнь воли. Душа его благих удовлетворится, и семья его наследит землю. Держава Господня, боящихся его, и завет его явит им. Отче мой, вынуко Господу, яко то исторгнет от сети ноги мои. Призрен мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть мас. Скорби сердца моего умножившися, от нужд моих изведи мя. Видишь смирение мое и труд мой, и оставь все грехи мои. Видишь враги мои, яко умножившися, ненавидим неправедного, изненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжусь, яко уповах на тебя. Не злоби и праведник, прилепяхуся мне, яко потерпех тебя, Господь. Избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велицам милости Твоей, помножь щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, знаю грех мой предо мной ствину. Тебе единому согреших и лукаво пред Тобой сотворих. Яко да оправдившись во славе всех Твоих и победишь мне, да судей детей. Все во беззакониях зачат, есть в грехах роди мя, мать моя. Все бо истину возлюбилась и безвестные тайны премудрости Твоей и умиси. Окропишь мя сопом, очишуся, омышь мя паче снегу белюся. Слуху моему дать радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто, зажди во мне Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа младыщ не утверди имя. Научу беззаконным путем Ты мне честивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мне отвержишь и уста мои возвестят хвалу Твою. Я квашь бы восхотелось и жертвой, дал бы хуба все сожжения не бы болейши. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушено, смиренно Бог не учижи. Уложи, Господи, благоволением Твоим Сион, и да соединждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношения всезажигаемой, тогда возложат на алтарь Твой лицы. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, имени и присны, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословенный си триединый Господи, Церковь русскую утешивай, возвратив нам Твой честный образ, и тем вере любви настаивай, человека любче. Слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Я как Ринкус. Я как вин в пустыне Давидский посвел сии очи Кирилле, востотрасние, тернии искореняя, и собрал сии в ней ученик множество страхом Божиим и учением Твоим наставляемых, и же и до конца, яко чадолюбивый Отец не оставил и сии, посещая, да вси вопие, слава давшему Тебе крепость, слава венчавшему Тебя, слава давшему Тобой всем исцеления». И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, Господь день дней, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, и хлеб наш насущный, дашь нам неси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. Не веди нас по искушению, но избави нас от лукавого. Да
1: потводи сам Твоя сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно.
0: Аминь. Боговидение очи уготовое, и достойно почимся видите. Образ Святые Троицы, Всечестные, в обители Сергия Чудотворца, в паки водворивайся в просвещение наше, да любовь единение при вечнем совете созерцающее, едини в любви по слову Господню прибудем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый славимый Христе Боже. Долготерпеливый, много милости и много благоутробней, и же праведно любя и грешно, и милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в час сей молитвы, исправь живот наш заповедям Твоим, души наши, освятительца, очисти помышления, исправь мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огорди нас святыми Твоими ангелов, да ополчениями соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувиму, славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богу, Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителя, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешных, имей же весь и судьбами, спаси меня достойно раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Идите поклонимся Царю нашему Богу, придите поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу, придите поклонимся и преподем самому Христу Царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, вселе Твои судьми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст мои. Я хочу жди вас, ставши на меня крепче, изыскаши душу мою, не предложишь Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, доступник души моей. Отврати злая врагов моим, истинно Твоей потреби их. Волю Божию Тебе испоим, все имя Твоего, Господи, яко благо. Яко от всякой печали избавь меня, сину враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вонми меня, услыши меня, воскобляй к печали моею, и сметок вся глаза вражия, служение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, в огне и враждовах уми, сердце мое сметесь во мне, ибо есть смерть нападе на меня, страх и трепет приди на меня, покрыми тьма, и рек туда сми крылья, яко голуби не полещу и почию, все удалихся, бегаю, удалихся в пустыне, чаю Бога спасающего, мят мою душу от бури, потопи, Господи, раздели языки, яко видя беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью могу идти допусти нам его, беззаконие труд посреди его и неправда, и нет скудет сток его лихво и лезть, яко аще бы враг поносил мой, потерпел бы хуба, и аще бы ненавиден нами велеречил, укрыл бы вся от него, ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался идти со мной брашем, дома Божия ходихом единомышлением. Да приезжи смерть на ней, да снидут во отживи, яко лукавство в жилище их посреди их. Аз к Богу вас бах, и Господь услыша меня. Вечер за утро полудни поем, и возвещу, слышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной бяху со мною. Услышит Бог и смирит язык прежде век. Мне есть боим изменений, яко не убоявшийся Бога. Постри руку свою на воздаяние, скринишу завет Его. Разделившись от гнева лица Его, и приближишься сердца их. Умякнувши слыша их паче лета сутрелы, возбежден на Господь печаль твою, то тебя припитает, даст век мою праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я в стыне цистрения, мужи крови исти не преплавят дней своих, а же, Господи, уповай на тебя, живой помощью Вышнего в кровь Бога Небесного удариться. Речет Господь, заступник Моисей, прибежище мой, Бог мой, уповай на Него. Я готов избавить от сети лов, час свой все мятежно. Причма своему синит те патрули его надеющийся. Оружие мы быть тебя истинно его. Не вышись от страха ночного глаза, летящего дни, отвечивая дни, приходящие срящие. Отцарящие бесы полуденного. Падет от стороны твоей тысячи, и тьма десную тебе, к тебе же не приближится. Обачи, чем и твоему смотришь, и воздаяние грешников удришь. Я когда, Господи, упование мое, превышнику положилось и прибежище Твое, не приедет тебе зло и ран, не приближится телеси Твоему. Я к ангел своим заповесту тебе сохранить дитя во всех путях Твоих. На руках возьмут тебя дынь, когда приднешь ко мне ногу Твою. На спиду селиска наступишь и поберешь льва и змея. Я к нами уповай, избавлю и покрыя, как познай мимо мое. По завет ко мне услышай его, с ним весь скорбь из моего. И прославлю его, долго той дни исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословенный си триединый Господи, Церковь Русскую утешивай, возвратив нам Твой честный образ, и тем вере, любви настаивай, человеколюбче. Слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Я, как рин пустыни Давидский, процвел и сии отче Кирилле, во страсти и тернии искореняя, и собралось и в ней ученик множество страхом Божиим и учением Твоим наставляемых, и же до конца яко чудолюбивый Отец, не оставаясь и посещая до всего пье, слава давшему Тебе крепость, слава венчавшему Тебя, слава действующему Тобою всем исцеление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же от Тебе родшегося, моли Богородица Дева, много поможет моление Матери, как благосердие Владыки, не прежде грешник мольбы все чистая, яко милостивь есть и спасти моги, и же и страдать о нас изволивай, скоро да предварят и щедроты Твои, Господи, яко мне щеком зело, помози нам, Боже, спаси наш слава ради Твоего, Господи, и избави нас от чести грехи наши, имени ради Твоего, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети истинные мощи нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, и да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яков преобиди тленное и долу влекущее мудрование очи, к Вышнему течение радостно устремился и си, там со святыми и пресвятей Троицы предстоя. Моли от враг сохранитесь стаду Твоему, якода святое Твое успение празднующего пьем, радуйся при блажении Кирилле, Отче наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ниже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим Христе Боже, долго терпеливее, много милости, много благоутробней, и же праведно любя и грешно милой, и же вся звука спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без изгнания Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшим Владыку благословим. Аминь. Боже, Господи, силу всей твари в содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спаславы на спасение рода нашего, и честным Его Христом, рукописание грех наших растерзавы, и победивы тем начало власти тьмы, сам Владыка Человеколюбче, прими нас грешных благодарственной сей молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страх в плоти наших, и не уклони сердец наших, свою сали помышления лукавстве, но любовью Твоей изми души наши, да к Тебе всегда взирающий, еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, Сыну народным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, животворящим Твоим Духом,

0: Благослови, Владыко!
1: Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

0: нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресно Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

0: Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Слава Господу!

Святое Христо нам подашь, Отче, Сыне и Душе, защищаемый в обстоянии всячески, яко же ныне соблаговолил и си.

Постаюсь и на спасти телесными блажения, тем же и Пресвятаго Духа селения Богоносимую Иси, Его же моли нас освободить от страстей.

соборного послания Иоанна во чтении. Возлюбленные, ащисите возлюбим, ащисите возлюбил есть наш Бог, и мы должны есть мы друг друга любить. Бог и тоже нигде же видит, аще друг друга любим, Бог в нас пребывает, и любые Его совершенно есть в нас. По всем разумеем, яко в нем пребываем, и той в нас, яко от Духа Своего дал есть нам. И мы видихом и свидетельствуем, яко Отец послал Сына Спасителя миру, и же аще исповесть, яко Иисус есть Сын Божий, Бог в нем пребывает, и той

воздержание, на таковых есть закона, а иже Христос.

0: слава Духом с апостольской церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи и сохрани, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Оглашение главы Ваше, Господи, преклоните.
1: Теперь.

0: Идите оглашение изыдите, и лице оглашение изыдите, да никто от оглашенных и лице верни. Паки и паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Как подобает Тебе, такая слава, честь и поклонение. Стоит ныне и потом ныне и присно во веки.
0: Паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божьим ходящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.

0: Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всей Руси, и Свято-Троицкой Сергия Лавры, Священного Архимандрита, да поменет Господь Богу Царствие Свое, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского Дмитровского, братья и святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.

0: благочестив даріє, Господу помолимся. Благоговением и страхом Божиим, входящий к вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Господи,
0: ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.

0: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Господи,
0: добрых и полезных душам нашим и мира.

Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу,

Первое поминь Господи великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всей Руси, Свято-Троицкие Сергиевы лавры священного архимандрита и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского из Дмитровского Ежедару и Святой Церкви, мире целых, честных, здравых, благодетельствующих, правоправящих, слово Твое, я истинный.

0: Бог наш приемля во святые пренебесные мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного вознес послед нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Доступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим.
1: Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим.

0: живота нашего в мире и покаяния скончати, у Господа просим.
1: Помилуй, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Счастье Святаго Духа, и спросивши сами себе и друг друга,

Amen.

0: Словом, я хотела бы жить не вместе, не судом, не судем. Причаститесь, Его врагом чинтами поменял
1: Хотя ящи человечи тело водоичным, страхом приступи до неба лишься огонь боесть. Божественный же пья кровь к общению, первый примирись и тебя печалившим, та же дерзай таинственный брашный яшт. Прежде причастия страшной жертвы животворящей тело водоичной, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источничи жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые содетелю, безначального Отца сопресносущный Сын, и собя изначальный, премногий ради благости и последний плоти волкися, и расмыся, и погребуйся за ныне благодарные и злонравные Твои кровью, растлевшие грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, услыши глагола моя. Согреши, по Господи, согреши ныне бы пред Тобой, внись достойно возретенному высоту славу Твоя. Прогнев бы Твой благость, Твоя заповедь, приступи их и не послушай Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивцы и долго терпели, и уже много милости. Не предавайся ими погибнуть, если беззаконие имя моего всяческое ожидая обращения. Ты, порекалась и человеколюбче пророком Твоим, я как хотением их ищу смерти грешника, но я же обратитесь и живу быть ему, но хочешь же всем спастись и в разум истинный прийти. Владыка создание Твою руку погубить, ниже будешь его погибить человечестей, и хочешь же будем спастись ум разум истинный прийти, тем же освящен достойный есть небеси и земли, сия преименно в жизни. Всего себе помяну приходит сластим по работе, и то скверних образ, но творение и создание Твое выпнет, чего своего спасения каяны. На Твоей же безмерной благоутробе дерзай прихожду. Прими, упомяни, человеколюбче Господи, яко жупотницу, яко разбойника, яко матеря, яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, греб земля мира, немощи человеческой исцеляй. Труждающийся применно к себе призываю, покрывай. Аминь.
0: Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы совершаем праздник в честь иконы Святой Троицы, возвращенной из Третьяковской галереи снова в иконостас Троицкого собора. Для этого собора она и была написана преподобным Андреем Люблевым, но после революции в 20-е годы эту икону забрали в Третьяковскую галерею, слава Богу, ее отреставрировали, и 2 года назад ее возвратили в Троицкий собор. И в 24-м году Священный Синод Русской Православной Церкви установил в этот день праздник возвращения святой иконы совершать праздничное богослужение. Сегодня также мы совершаем память преподобного Кирилла Белоизерского. Он жил в XIV веке, в то же время, когда жил преподобный Сергий. Он родился в Москве в богатой семье, но скоро стал сиротой. И его принял родственник боярин. Что интересно, что, живя в Москве в богатой семье, он сохранил, наверное, то, что родители в него вложили. То есть он как бы не воспринимал то, что вокруг него, то есть не впитывал в себя. То же самое мы видим преподобного Сергия, он тоже ведь родился в богатой семье. Но когда мы совершаем память его родителей, преподобного Кирилла и Марии, то мы там говорим, что они, это их плод, святой Сергий. Значит, их же жизнь была тоже святой, почему их причислила церковь, святой церкви. Почему сейчас мало святых, ни молодых, ни старых? Потому что, к сожалению, окружающая жизнь настолько нас затягивает, что вот ходишь на исповедь, люди приходят и говорят, знаете, вот читала Иван, вот этот псалтырь читала, а сейчас вот читаю меньше. То есть, казалось бы, надо увеличивать то, что Если, скажем, тот же преподобный Кирилл, когда стал монахом, то его учитель, преподобный, читал псалтырь, а он целую ночь ложил поклон. Можно представить, а потом, когда колокол ударял, он шел в церковь. И не плакал, что ему тяжело. Теперь положить пару поклонов для нас, это кажется, проблема. А пост совершить или что-то такое. Я говорю, ну почему вы Евангелие-то не читаете? Они говорят, знаете, что-то не идет. Не идет. Прекрасно сказано, не идет. Конечно, не идет, если полчаса или час смотрела интернет, не пойми что, как оно пойдет. Конечно, не пойдет, бесов-то уже тут не пустят, никакого Евангелия в душу. Поэтому вот святые люди, они от мира отходили. И когда его поставили игуменом в Москве, в Симонов монастырь, то начали приходить к нему богатые люди, все спрашивают, жить. А ему не хотелось, он за двор ушел. А потом он очень молился перед иконой Божьей Матери, говорит, Матерь Божия, настав, как мне жить дальше? И он услышал от иконы голос, иди на Белое озеро, и там спасешься. И он ушел, основал монастырь. И что интересно, у него был монастырь, как и у преподобного Сергия. Он не разрешал монахам выходить за ворота. Казалось бы, хлеба нет, нечего есть, а он говорит, никуда не ходите. Преподобному Сергию подошли ученики и говорят, мы и так больше не можем. Как мы будем без хлеба у тебя жить? Он говорит, ну потерпите еще денек. Точно, через денек опять пришли эти все старцы, говорят, мы уходим от тебя. Не успели они это сказать, как ворота стучит, привезли целый обоз хлеба. То есть Господь нас испытывает. Поэтому у нас, когда бывает что-то не так, мы начинаем роптать. Это не так, Бог, и так, и так. А мы должны запомнить, что если мы какое-то доброе дело сделали, то оно или до того, или после того, если оно доброе дело, обязательно будет искушение. Поэтому удивляться не нужно тому, что что-то у нас не так в жизни, что-то у нас где-то... Надо перетерпеть. Это вот самое лучшее правило – перетерпеть, как и преподобный Кирилл говорит, потерпите, братья, Бог пошлет. Потом однажды, когда он служил службу, панамарь приходит и говорит, святой, вина для скубы нет. Он говорит, а ну-ка принеси эту сосудик сюда. Тот несет, а он оказался полным. Пока он нес, он уже Бог его наполнил. Был голод большой, он раздавал хлеб, и хлеб в житнице не умолялся. Господь посылал по вере Его. Поэтому, братья и сестры, будем всегда с верой относиться к тому, что у нас в жизни происходит. Ведь мы с вами на исповеди слышим, что мы не верим в промысл Божий, а надеемся больше сами на себя. Конечно, мы думаем, что давай-ка, Господи, вот так устрой мне, давай так. Но Господь видит, как сказано, уже конец нашей жизни. И Он знает все ходы, что должно быть у нас в жизни совершиться. Поэтому, если что-то не так, надо потерпеть. Бог пошлет так, как Ему нужно. Вот это будет правильный подход. Преподобному Кириллу, когда он был в Белозерском монастыре, один боярин подарил села. Вот тебе, святой, села, вот тебе все. Он говорит, не надо мне твоих сел. Потому что если я возьму села, то мои монахи будут ходить по селам, а у нас общежительный монастырь, нам Бог пошлет то, что нам нужно. Вот насколько он строит. Поэтому, братья и сестры, почему мы почитаем святых людей? Да потому что они благодать Господню приняли, ее сохранили и умножили. А когда говорят, что я уже сегодня читать Евангелие не могу, то тут, наверное, благодать Господня отходит от человека. Не приходит, не увеличивается, а отходит от такого человека. Потому будем стараться, чтобы заставлять себя. Хочется, не хочется, нам нужно уловить вот этот момент, словить себя, что вот мне не хочется, а ты раз заставил, и буквально через несколько секунд все душа перевернется. То есть тебе две минуты не хотелось этому читать, молиться, а ты себя заставил, тебе Бог помог, и у тебя все пошло совершенно иначе. Поэтому чуть-чуть надо себя заставить. Когда преподобный жил Кирилл, то там была моровая язва. И он своим братьям говорил: дорогие братья, никто из вас не умрет, пока я жив. А когда он умер, то за ним в течение года умерло сразу 30 человек. То есть пока он жил, молился за них, никто не умер, все жили. Поэтому его святая церковь причислила к лику святых. Сегодня также, братья и сестры, мы совершаем память в честь отца Кирилла Памука. Сегодня у него день ангела, так он был назван в честь преподобного Кирилла Белозерского. Он жил так, как и все мы с вами, в простой семье, бедной. Было три сестры, брат у него, то есть пять человек было. Пока он жил с родителями, была церковь, это Рязанская область, то молился, ходил в церковь, а когда приехал учиться с 4 класса к брату, а брат уже был директор школы, был партийным человеком. Конечно, церковь, какая церковь, если он партийный, не пускал его, и церкви там и не было. Поэтому отец Кирилл говорил, что я маленько от церкви отошел. Но вот когда в Сталинграде он нашел Евангелие, после того, как Сталинград освободили, немцев взяли в плен, и наши солдаты ходили по городу патрулировать. И вот в одну из таких походов он нашел на мусорнике Евангелие, книгу. Чудо казалось, правда? Книгу на мусорнике найти в большом городе. То есть это Бог послал. И он говорит, когда я начал читать вот это Евангелие, строчку вот эти, то, знаете, как-то у меня как бальзам на душе пошел. То есть хорошо стало. Вот тут мы сделаем сравнение, которое наши батюшки, когда на исповедь говорят, я хочу почитать, а мне не хочется почитать. А он говорит, я начал читать, оно пошло ко мне как бальзам. Вот тут вся разница. Казалось бы, тут не хочется, а тут как бальзам. Поэтому вот там в коридоре есть бумажки, там написано, отец Кирилл говорит, самое главное читать Евангелие. Будет просвещаться добрая воля, укрепляться сердце, разум. Поэтому будем, конечно, слушать советы святых людей. Почему? Потому что, вот смотрите, он нашел Евангелие, стал читать, и где Сталинград, а война кончилась в Австрии. То есть это тысячи километров они прошли, и он говорит, я шел с Евангелием и ничего не боялся. Вот это вот, братья и сестры, настоящий христианский подход к святому Евангелию. То есть Евангелие помогает. А мы говорим, ну не мы, некоторые товарищи говорят, я Евангелие положу, а когда мне будет захочется, я почитаю. Ну, как правило, полгода пройдет, она говорит, еще мне не захотелось. А потом говорят, ой, у меня уныние на сердце, мне плохо, мне не так. А чего будет хорошо на сердце? Если ты Евангелие не хочешь почитать, утренние, вечерние молитвы не хочешь почитать, значит, ты только в интернете или ля-ля-ля. Поэтому на душе не может быть счастья без Бога. Если мы себя заставим, Бог будет помогать. Если не заставим, значит, около нас будут крутиться другие. И всегда будет у нас на душе плохо. Поэтому будем слушать святых людей, которые говорят, самое главное – читайте Евангелие. Хочется, не хочется, открыли, заставили, почитали. Хоть немножко, каждый день, немножко. Но это будет и для нашей души хорошо, и вообще в жизни будет хорошо. И будет хорошо тем, с которыми мы живем. Потому что если у нас хорошо, что говорит Серафим Саровский? Стяжи дух мирен, и около тебя спасутся тысячи. А когда сам на душе там не пойми чего, говоришь ей, да вот я поругалась с мужем, он у меня там это, а я ему так же. Я говорю, да ты лучше промолчи, набери в рот воды хотя бы, чтобы ничего не сказать, хоть так. Поэтому будем смотреть за своей душой, стремиться к тому, чтобы нам все-таки достигнуть вместе со святыми Царствия Небесное. Аминь.

пейте и славите Тя, Отца и живота Моего, яко благословенный и препрославленный Еси, во веки аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, чем и спасение Твое, еже сил готово пред лицом всех людей, свет в откровении язык и славу людей Твоих, Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети истинные немощи нашими Твою ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам несть, остави нам долги наши, как же мы остальным должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Устык, яко же светлость от дня воссеявшая благодать, вселенную просвети, не сребра любви мира, весь сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словами наказуя, Отче Иоанн, из-за того усте, молись Слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйся в Троице единому Богу, Иоанн, из-за того усте, всеблаженнее, преподобнее, достойно хвалим Тя, если бы наставник, яко божественное, являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Предстательство христиан не постыдно, ходатайство ко Творцу не приложно, не презри грешные моления глаз, но при дворе, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на моление предстательствующей присно Богородице, чтущим Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово Родшую, Сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Боже, спасение наше.
1: Никогда порадует меся врази мои, и никогда подвижайтесь ногам моим, на меня вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое, аз возвещу, купекуся, агрессия мои, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишься ненавидящими меня без правды, воздающими злая возблагая, а болгаху меня за не гоня благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми помощь мою, Господи, спасение моего. Грех сохраню пути мои, жениться грешать ими языка моим, положи кустом моим хранила, в них да восстать грешному предо мною, а не мек и смирикся, и умолчак от благ, и болезнь моя обновися, согрейся сердце мое во мне, и по учениям моим разгорится огонь, глаголок языка моим, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюсь аз, все пяди положилась и дни моя, и состав моя, к уничтожи пред тобою, обаче всяческая суета, всяк человек живый, уба образом ходит человек, обаче в суе метится, сокровище стоит и не весь, кому соберет я, и на никто терпение мое не Господь ли, и состав мой о себе есть, а все беззаконие моих избави меня поношение безумному дал мне еси, а не мек и не отверзок уст на теку ты сотворил еси, отстави от меня раны твоя, от крепости бо руки твои я, аз исчезу, в обличении ко беззаконие наказал еси человека, и ставил еси ко паучину душу его, обаче в суе всяк человек, услыши молитву мою, Господи, моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельника, аз есим у тебе и пришли, от всех уже все отцы мои, ослаби ми да почию, прежде даже не отойду и к тому не буду, терпя, потерпи, Господи, и внят ми, услыши, и услыши молитву мою, и возведи мя от рова страсти, от брения тины, постави на камень и нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь, новую пение Богу нашему, узрят нози и убоятся и уповают на Господа. Блажен муж, и мужа есть имя Господне, упование Его, не презрев суеты, не исставление ложное. Много сотворилось и Ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя, и помышлением Твоим несто уподобится Тебе. Возвестихи глаголок, умножившись плачи числа, жертвы приношения не восхотилось, и тело же свершил меси, всесожжение и агрессия не взыскал еси, тогда рек се прииду, в главизник нижней писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотек, и закон Твой посреди чрева моего, благовести правду церкви велицы, се усна моим не возбраню, Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрык в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рек, не скрык милость Твою, истину Твою, сонма много, Ты же, Господи, не удали щедро Твое, как меня, милость Твоя, истина Твоя, вынуда заступить имя, яко одержавшими зла, им же нечи зла, постигавшими беззаконие мое, и не возмогу взреть им, умножившись паче глаз главы моя, и сердце мое остави меня, благоволи, Господи, избавить меня, Господи, воеже, помощи ми, ванми, да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъятию, да возвратятся вспять и постыдятся ухотящими злая, да примут объесту свой глаголющий ми, благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе, все ищущие Тебе, Господи, и да рекут вину, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, а же нищие семьи у Бога, Господь, попечется о мне, помощник мой и защитник. Святитель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Блаженно разумевая на нищею Бога, в день лют избавит Его Господь. Господь да сохранит Его и живит Его, и да ублажит Его на земле, и да не предаст Его в руки врагов Его. Господь да поможет Ему на одре болезни Его, все ложи Его обратилось и болезни Его. Озри, Господи, помилуй, мести ли душу мою.

Усореши все, разимое решим не злая, когда умрет и погибнет имя Его, и хождаше видите в суе глаголаше сердце Его, собрал беззаконие себе, и схождаше вон и глаголаше в купе, намя шептаку все вразимое, намя помышляку злая мне, слово закона преступное возложише намя, еда спя не приложить, воскреснуть, ибо человек мира моего на негоже уповах еды, хлеба моя возвеличен намя запинание, ты же, Господи, помилуй мя и восстави мя и воздам им, всем по знак, яко восхотил мя и секу, не возрадуется враг мой, а мне, мне же за незлобие приял и утвердил мя си пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века буди, буди. Им же образом желает елень на источники водны, и осица желает душа моя тебе, Боже. Ваша да душа моя к Богу крепкому живому, когда приду явлюсь в лицо Божию. Бывши слезы моя мне хлеб день и ночь, не да глаголотися мне на всяк день, где есть Бог твой. Сия помяну к излияк на мя душу мою, яко пройду место селения дивно, даже до дому Божию, во гласе радования, исповедания, шума празднующего. Скую прискорбность и душе моя, скую смущающая мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятейся, сих ради помянуться о земле Иорданский, Ермонимский, от горы Малая, бездна бездну призывает во гласе хлябей твоих. Вся высота твоя на, и волны твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость свою и ночью песнь Его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой, си почто мя забыл еси, и вскую сету я хожу, не да оскорбляет враг, не да сокрушайтеся костям моим, поношаку мне врази мои, не да глаголоти мне на всяк день, где есть Бог твой, вскую прискорбность и душе моя, вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего, Бог мой. Суди мне, Божий, рассуди, приум мое от языка непреподобно, человека неправедно, льстиво, избави мя. Занята еси, Божия, крепость моя, вскую отринул мя, еси, вскую сету я хожу, не да оскорбляет врага. Пасти свет Твой, истину Твою, там я настави, стави достами в гору святую Твою и вселение Твоя. Нету жертвеннику Божию, Богу веселящему юность мою. Исповемся Тебе в гостях, Боже, Боже мой, скою прискорбности душе моя, скою смущаешь имя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и

И во веки веков. Аминь. Боже, уши мы нашему, услышав комасе наше, возвестише нам дело, и же соделал еси во днех и во днех древних. Рука Твоя, языки потреби, насадил я еси, озлобил еси люди, и знал еси я. Небо мечем своим наследишь землю, и мышцы их не спаси их. Но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам Царь мой, Бог мой, заповедай я и спасение Яковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоему ничижим остающие наны. Не на лугбу мой уповаю, меч мой не спасет меня. Спасал Боси нас, отслужающих нам и ненавидящих нас, посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемся вовек. Ныне же отринулась и посрамилась и нас, и не зыдешь, и Боже, в силах наших. Возвратилась и нас пять при враздех наших, и ненавидящий нас, восхищах у себе. Далась и нас, яко овцы с неди, во языцах рассеянные еси. Отдалась и люди Твои бесценные небе, множество восклицаний их наших. Положилась и нас поношение соседам нашим, подражни, поругание сущим окрест нас. Положилась и нас притчу во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною еси, слух лица моего покрымя, от гласа поношающего, клеветающего, от лица вража изгонящего. Сия вся приидошена ныне забыком Тебе, не неправдоваком завете Твоем. И не оступись Пя сердце наше, и уклонилась из стези наше от пути Твоего. Яко смирилась и нас на месте озлобления, и прикрыны сень смертная. Аще забыком имя Бога нашего, аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сей, кто его весь тайное сердце? За не Тебе ради умышляемся весь день, миником сояко овцы заколения. Восстань, вскую спиши, Господи, воскресни, не отрени до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь, и нищету нашу, и скорбь нашу. Яко смирись, песь душа наша, припе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам, избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю от дела моя цареви. Язык мой трос нижника скорописца. Красен доброту и паче сынов человеческих, излияйся благодать во устах Твоих. Всего ради благослови Тебя Бог вовек. Припаяши меч Твой по бедре Твоей сильнее, красотою Твоею и добротою Твоею и на лице, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды. И наставит Тебя дивно десница Твоя, стрелы Твои изощрены сильнее, люди под Тобою падут в сердце рак царевы. Престол Твой Божий век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбилась и правду, и возненавиделась и беззаконие. Сего ради помазать Тебя, Боже, Бог Твой, лем радости паче причастник Твоих. Смирно истакти и коси от рис Твоих, от тяжести слоновок из ниже возвеселишися. Черри царей в чести Твоей, преста царица, одесную Тебе. В ризах позлощенных хозяина, на пресс пещрена. Слышащие, вижте, преклони ухо Твое, забуди люди Твоя и дом Отца Твоего. И возжелай, Царь, доброты Твоя, за не Твой есть Господь Твой, поклонишься Ему. И чити, и равоздары, лицу Твоему помолятся богатые и люсти. Вся слава черри цареви внутрь, рясны золотыми одеяна, пресс пещрена. Приведутся царю девы вслед ея, искренне приведутся Тебе. Приведутся веселье и радование, ведутся в храм царев. Место отец Твоих, бывший сынови Твои, поставившие князи по всей земле. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Всего ради людей исповедится Тебе в веки во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник скорби, обретших не зело. Всего ради не убоимся, не да смущается земля, прилагается горе в сердца морская. Ошумеша, и сметожися воды, и сметожися горы, крепостью Его. Речное устремление веселят град Божий, осветил есть селение свое вышнее. Бог посреди Его не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Сметожися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сел с нами, заступник наш Бог и Яков. Придите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земле. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огне. Упразднитесь и разумеете, яко аз есмь Бог. Вознесуся во языцах, вознесуся на земле. Господь сел с нами, заступник наш Бог и Яков. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно в веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: Спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Твоя держава и Твои царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.

поклоню сердце мое словесам лука, следующего зеленые, человеки, делающими беззаконие, и не сочувствуются избранными их, а как поставить их милосердие, чьих мире же грешными на вас и главы мои я. Я кричи, молитва моя во благоволении, и пожертвы выше грехами не смири. Услышу соглаголи мои, кто возможно, как тоже земли, повсемися от земли, расточившись после их триаде, я к тебе, Господи, Господи, отчего и на тебя упала, я к тебе, Дух мой, сохрани меня, ты держись, ставишь шами, я собла, сделающая беззаконие, падут по брежу, брежь, среди меня смаз, доню же приду, властный ты, Господа, возла, властный ты, Господу, помолився, прорежу, прими моления мои, печаль мою, прими, возвещу, не дачи за тебя.

0: милость Твоя на нас, яко жупа во комнатя. Благословен еси, Господи, научи имя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыка, вразуми имя оправданием Твоим. Благословен еси, святый, просвети имя оправданием Твоим. Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает песня, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков. Аминь.
1: Исполним вечернюю молитву нашу, Господи, ви.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя, души телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших.

христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себя.

0: просящих, о добродеющих, посвятимых, всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
1: Славу посылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
2: Аминь.

Сердце моего, Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхай на Тебя не утаися. Сердце мое смятие составами сила моя, и свет очи мои то не со мною, друзи мои, искри мои, прямо мне приближившаяся и старша, и бречи мои далече меня старша, и муждахуся ищущая душу мою, ищи с вами глагол кусуетная, и всем везде поучахуся, аз же, я как Бог не слышав, яко не мне твердай уст своих, и быхо человек не слышай, и не и мы во всех своих обличения, яко на Тебя, Господи, повах, Ты услышишь, Господи, Боже мой, як орех, да никогда протмися врази моим, и внегда подержайтеся ногам моим, на мя веречь ваша, яко азны раны готов, и болезнь предо мной своему, яко беззаконие мое аз взыщу, и попекуся о гресе моем, врази же мне живот, укрепишься, паще мне, и можешь не видишь без правды, воздышь мне зла, возблагая, а благах мне загоня к благостыню. Не оставь мне, Господи Боже, не отступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь мне, Господи Боже, не отступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже, мой к Тебе утреннюю, вожидай Тебя душа моя, хоть мой себе плоть мою в земле пусть не проходит, не безводнее. Так во все теми виси Тебе, ведь я силу Твою, славу Твою, яко лучше милости паче животу с ним и похвалите Тебя, так облагословите в животе моем, уйми Твою зижу руси мои, яко тока и масе да исполнится душа моя, и устама радость восхвалите уста моя, аще поминать Тебя постели моей, на утренне поучайся в Тебя, яко выси помощник мой, и в крови крут возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне ж прият десница Твоя, тиже все искаша душу мою, и преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лесам будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится, клянися им, и разогрешься в стах Богорич неправедная, на утренне поучайся в Тя, якобыся помощник мой, и в крови крут возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне ж прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно во веки веку. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение мое, Боже, возвахмощи пред Тобою, давни пред Тя, молитва моя, преклонюха Твоя к молению моему, яко исполнится зов душа моя, и живот мой аду приближися, примени бы с исходящим в ров, быть человек без помощи, мертвый свободь, яко я здесь спящий в гробе, и ж не помянусь к тому, и тии от руки Твоей трынной не быша, полежь в рове преисподних, в темных и сине смертней, на мне утвердися, ярость твоя, если волосы навелися на мя, удалися знамех от меня, положишь мя в мир за себе,
преданных их нисхождах, отчим из немогости от нищеты, воззвах Тебе, Господи, весь день, возде Тебе руцы мои, еда мертвыми, творишь чудеса. Или врач воскресят, исповедуй Тебе, и за престолом гнева стою, истину Твою погибели, еда познав тут не чудеса Твоя, и правда земли забвенней, и аз Тебе, Господи, воззвах, и утро моря, молитва моя предварит Тебя, вскую, Господи, трешу душу мою, отвращи шелесет от меня, нищие смаз, и в труде хотимности моя, вознижися, смирись, из немого, на мне при душе гневе Твои, устрашни Твои возмутишь меня, а бы дождь мне, яко вода, весь день держашь в купе, удалься друга искреннего, и знамых моих страстей, Господи Боже, спасение моего, во дне звак ночи пред Тобою, да в ней притя, молитва моя, преклонюха Твоя к молению моему. Благослови душе моя Господа и всему тремя святого Его. Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от утесления живот Твой, венчающий Тебя милостью щедротами, исполняющего других желания Твое, а мысль, как орда и юность Твоя, творяй милость не Господь, и стабил всем обидимым, сказав пути своему силу и своему здравию, хотение своя, щедр и милостив Господь, долго терпелив, много милостив, не до конца прогневаясь, не живет, враждует, не по беззаконию нашим сотворились нам, не же по грехам нашим воздавились нам, и по последней бесне от земли утвердились Господь, милостивым боящийся Его. Великость от Востока, от Запада, ударился от беззакония наша, и во щедрых Тоте Сыны, ущедрый Господь, боящийся Его, для которого познал создание наше, помянул, как персис мои, человек, как отрывает дни Его, и как свет сильный, так вот светит, для когда дух пройдет в нем и не будет, не познает там место своего. Мил же Господня, от века до века, боящийся Его, и правду гласенех сынов, хранящий завет Его, и помощи в заповеди готворите я, Господь на небесе готов, престол свой, и царство Господь обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворяющие Слово Его, услышьте глас весь Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, муши моленьем и в истине Твоей, услыши на правде Твоей, не вниди суд с рабом Твоим, яко не правдится пред Тобой всех живый, яко погнал враг душу мою, смирен земли живот мой, посади меня с тем, как и мертвое века, и уныв мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помимо дни древние, поучися все дели Твои, твори руку Ты, поучася, возе Тебе, руцы мои, душа моя, земля безводна Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, я подусь нисходящим бро, слышно створим за утро милость Твою, я к на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вот же пойду, я как Тебе взял душу мою, изми от прах мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты есть Бог мой, Дух Твой благословит на землю праву, имя Твоего ради, Господи, живишь меня, правда Твоя свидешь от печали душу мою, и милость Твою потребишь враги моя, и погрузишься служающей души моей, как вас, раб Твой есть, услышь меня, Господи, правде Твоей, и не вни Иисус, рабом Твоим, услышь меня, Господи, правде Твоей, и не вни Иисус, рабом Твоим, Дух Твой благословит на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святом храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи,
0: о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем Пресвительстве

Божестве ее, Господу помолимся. Возди начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся. Усвяти обители сею, гради сеем, всяком

0: и воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирные, Господу помолимся.
1: Господи,
0: о плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу глазом радования. Яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земле, и покори люди нам, и языки под ноги наши. Избрано в достоянии себе доброту Якулю, Ёжу возлюби. Взойди Бог воскликновение, Господь во гласе тровни, пойте Богу нашу. Пойте, пойте, Цареве нашему, пойте, яко Царь вся земли, Бог, пойте разумно. Воцарись, Бог, над языки, Бог сидит на престоле святем Своем. Князи людские, собравшиеся с Богом Авраамом, яко Божий державный, земли зело вознесовшийся. Вели Господь и хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием вся земли, горы Сионские, ребра севера. Град царя великого, Бог тяжести есть, знаем, есть, и да заступает и якости царя и земти, собравшися, снедовшися в купе. Те видишь и так, удивишься, сметовшься, подвигошься, трепет прият я от тама болезни. Яко рождающий духом бурным сокрушишь корабли фарсисти. Яко слышаком так и видиком в граде Господа силы, в граде Бога нашего. Бог основа и в век прияхом Божий, милость свой посреди людей твоих. Во имя Твоему, Боже, так и хвала Твоя на конца земли, правда исполни десница Твоя, да возвеселится гора Сионские, да возрадуется черри иудейские, суде правде Твоей, Господи. Ободите Сион и обумите Его, повеете в столпех Его, положите сердца ваши в силы Его, разделите дома Его, яко да повесьте в роде ином, яко то есть Бог наш во век и век века, Ты посет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселении, земнородние же, сынови человеческие, вкупе богатые, Бог, уста моего заглаголют при мудрости по учении сердца моего разум. Преклоню притчу ухо твое, отверзиво псалтири гонание мое вскую, боюсь и в день лед. Беззаконие пяты мои обыдет моя, надеясь на силу свою, множество богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек? Не даст Богу измены засяять цены избавления души своя, и утрудись и век, и жив будет, до конца не узрит пакубы, и когда увидит премудро умирающих, вкупе безумен, и несмыслен погибнет, и оставит чуждим богатство свое, и гробив жилищих во веки селений, прот и рот, нарекавши имена свои на землях. И человек чести сын не разумеет приложить, и скотом несмысленным подобие сей им сей путь их соблазным, и постиг устех своих благоволят. Яко овцы в воде положи на суд смерти, посет ей обладает ими праве за утро, и помощь их обещает в воде от славы своей, от дерзновения быше, обаче Бог избавит душу мою, из руки адовой, когда приемлет меня, не убой всегда, разбогатеет человек, и когда умножится слава дума его, яко никогда умрите, мы не возьмемся, не жизнь не едет с ним, слава его, яко душа его в животе его благословится, исповемся тебе. И когда благосотворишь ему, не идет даже до рода отец свой, даже до века не узрит света, их человек чести сын не разуме, приложись скотом несмысленным, подобие сиим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Бо Богов, Господь глаголю, призва землю от восток солнца до запад, от всего на благолепие красоты Его, Бог яви приедет, Бог наш не примолчит. Бог пред Ним возгорится, Его крестево в буре зелень, призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя. Соберите Ему преподобные Его завещающие заветы, Его жертву, и возвестят небеса правды Его, яко Бог судья есть, услышите. Люди мои, возглаголю вам, Израиль, я засвидетельствую тебе, Бог, Бог, то есть Мас. Дня жертва твоих обличу тебе всесожжение же, твоя предо мной, суть выну не приму от дома твоего тельцов, ниже остат твоих козлов, яко моя суть все звери, и дубрав, не вскоре в горах, и волою познався птицы небесные, красота сильная со мной есть. Аще залчи не реку тебе моя, бо есть вселенная, исполнение я, еда, я мяса и юнчи, или кровь козлов пью. Пожри Бога у жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитва твоя, и призови меня в день скорби твоя. Измути и прославишь имя, грешнику же речи Бог вскую, ты поведаешь оправдание мое. И восприемший завет мой усты твоими, ты же возненавидел си наказание, отвергнись и словеса мои вспять. Аще видел си тати, текайся с ним, и с прелюбодеем участие ты полагалась и уста твоя множество злобу, язык твой сплешташь лещение, сидя на брата твоего клеветал си. И на сына матери твоя полагалась, и соблазн, я сотворилась, и молчах вознепчевалась, и беззаконие. Яко буду тебе подобием, блечу тебе, и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разымейте бы себя забывающий Бога, да никогда похитить ты не будет избавлять. Жертвы хвалы прославят мне там путь, им же и вольному спасение мое. Помилуй меня, Боже, повелиться, милости твоей помножь, щедрот их очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя беззаконием и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, знай грех мой, предо мной есть выну, тебе единому согреши. И лукаво пред тобой сотвори, да оправдишься во славе всех твоих. Не победишь и в нигда судить идти, и силу беззакония зачат есть. И в грехах роди мать моя, себе истину возлюбилась и безвестные тайны премудрости твоей явил мне си. Окропишь мои сопы мои, чучуся мышами, паче снегу белюсь, и слухом удастся радости веселье. Возрадуйся, кость моя смиренная, отврати лице твое, грех мой, ты вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего, Дух твоего святаго, не отыми от меня. Уздашь мне раз спасение твой, Дух молодычному, тверди меня. Научу беззаконный путем, твои нечестивые к тебе обратятся. Избавим от крови Божьей, Божьей спасения моего. Возрадуйся, язык мой правде твоей, Господи, усне мои отвержишь, и уста мои возвестят хвалу твою. Я кащего восхотелось, и жертвы дал во хубы все сожжения и благоволейшие. Жертвы Бога Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сион, и да созижется стены Иерусалимские, тогда благоволейшие жертвы правды. Возношение сожигаем, тогда возложат на алтарь крутицы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Что хвалишься во злобессильне, беззаконие везде, и неправду мысли язык твой. Яко бритвы изощренно сотворилась, или есть возлюбилась, и слово паче благостыни, неправду, неже глаголте правду. Возлюбилась и глаголы потопные, язык льсти, и всего ради Бог разрешит тебя до конца. Восторни тебя и присели тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведнее боятся, они усмеются и рекут, все человек, и же не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего, возможно, святою своей, а же яко масляно плодовито, в дому Божий повахом на милость Божию вовек и век века, исповемся тебе, в век яко сотворилось и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими, речей безумен в сердце своем не есть Бог. Раслешися, омерзившися в беззакониях, не истворяй благой Бог с небеси, приничи на сыны человеческие. Видите, аще есть, разумевай, взыскай Бога, все уклонившися, купи непотребни выше. Не истворяй благой, не есть до единого, не лю, разумеется, делающий беззаконие, снедающий люди мои снить хлеба. Господа не призваши, там устрашившийся страха, иди же не без страха. Яко Бог рассыпах кости человеку угодников, постыдешься, яко Бог уничижи их. Кто даст от сегодня спасение Израилю, нигда возвратит Бог пленение людей своих. Взрадуется яко и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст мои. Яко чужди усташи на меня, крепцы изыскаши душу мою, не предложишь Богу пред собой. Сего Бог помогает мне, Господь заступник души моей. Отвратит злая врагом моим, истину Твою потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, и на враги мои возри око мое. Внуши, Боже, молитву, и не презри моления моего, в анмиме услышанной, скорбе в печали Твоей сметокся, от гласа вражия служения грешнича, яко уклонишь мне беззаконие, и в огне и враждовах уми сердце мое смятися во мне, и боясь смерти нападе на меня, страх трепет приди на меня, и покрымя тьма, и рек кто даст мне крыле, яко голубине полещу и почуюсь, и удалися, бегаю во дворись в пустыне. Чаю Бога спасающий меня от малодушия, от бури потопи, Господи, раздели языки, яко видих беззаконие пререкания в ограде, днем и ночью обыды по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправды, и не оскуде, а стоп него лиху и есть. Яко аще бы враг поносил, мы претерпел бы хуба, яще бы и ненавидя мя на мя вели речи, крык бы кся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался си со мной брашен, дому Божий ходихом единомышлением. Да прийди же смерть на ня, и да снин тва отживи, яко лукавство в жилище их посреди. Яко к Богу возвах, и Господь услышим, и вечер, и за утро, и полудни повинь возвещи, услышит глаз мой. Избавит миром душам от приближающих мне, яко во мнозе бяху со мною слышит Бог, осмирит если и прежде век. Не избоим изменения, яко не убояшься Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь и завета Его, разделишься от гнева лица Его, приближишь сердца их, умякшишь совеса их, пати челея, и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, то тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же не сведешь их в студене тысления, мужи и крови листи не половят дней своих, аж же, Господи, уповая на Тебя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помышляющий душе моя страшного дня испытания, трепещи воздаяние вечной муки. И покаяние возобни слезящий Божий, смеши их помимо мя. Господи, на не яростью Твоей обречишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня. Испытуй мою совесть, осужденную, боюсь от Твоего страшного судища, Господи. Я понес не отдел спасения, но я имею богатство в моем утробе. Ущедри меня, Христе Божий, спаси меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вся величая Богородица, вопиющая, радуйся, жезвия, не Божия, семена, Бог, прази вы, погуби на древе смерти.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день боря с тужими, попраши мя врази мои весь день, яко мнози борющие мя с высоты. В день не убоюся, аз же уповаю на тя. О Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их на зло. Вселятся и скрыть, и пяту мою сохранят, яко же потерпеши душу мою. Не о часом же отринеши я гневом люди не сведеши. Боже, живот мой возвести к Тебе, положил еси слезы моя пред Тобою, яко и во обетовании Твоем. Да возвратятся врази мои спять, вон же ащи день призову Тя. Все познак, яко Бог мой, если Ты, о Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, на Бога уповах не убоюсь, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я, яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упала душа моя, и на сень крилу Твою надеюся. Донде же приедет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеющему мне. Посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающее мя. Посла Бог милость свою, истину свою, и избави душу мою от среды скимнов. Поспах смущен, сынове человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божии и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слегкоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань слава моя, восстань псалтири гусли, восстану рану. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину, по правду глаголите, право и судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Отчуждившись грешницы от ложественных, заблудиши от чрева глагола шалжу, ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, и же не услышит глаза обывающих, обываем обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устех их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжит лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, поди огонь на них, и не видишь и солнце. Прежде еже разумейте терния вашего равна, яко живи, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение, руцы свои умыт в крови грешника. И речет человек, аще уба есть плод праведнику, уба есть Бог судья им на земле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Измими от враг моих Божий, от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, от муж кровей спаси мя. Яко се уловиши душу мою на подошве на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текох и исправих, восстань в сретине моей и вишь, и Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вон ми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, все эти отвечают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь и вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Божий заступник мой, си, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой, явит мне на врагах моих, не убей их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силу Твою, и низведи я защитниче мой. Грех уст их, слово устенных, и я тебе добуду в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Яковами концы земли, возвратятся на вечер и залчут, яко пес, и обыдут град, ти разыдутся ясти, аще лиже не насытятся и поропщут, аз же воспою силы Твою и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был и си заступник мой, прибежище мое, в день скорби моей я, помощник мой и си тебе пою, яко Бог заступник мой и си, Боже мой, милость моя. Боже, отринул ныне си и низложил и си нас, разгневался и си и ущедрил и си нас, стряслил и си землю и смутил и сию, исцели сокрушение я, яко подвижися, показал и си людям твоим жестокое, напоил и си нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица в лука, якода избавиться возлюбленней Твоей, спаси десницу Твою и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, возрадуюсь и разделю секиму, ее доль жилищ размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моя, Иуда царь мой, Моав коноп упования моего, на Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришися. Кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отриновуй нас, и не изыди же, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческо. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит стужающее нам. Услыши, Боже, моление мое, вон ми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда он и сердце мое, на камень вознесл мя и си, наставил мя и си, яко был и си упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селение Твоем вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих, яко Ты, Боже, услышал и си молитва моя, дал и си достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложишь, и лето Его до дни рода и рода, пребудет век пред Богом, милость и истину Его, кто взыщет, так воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дне, слава Отцу и Сыну и Святому.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинеться душа моя, от того бы спасение мое, ибо той Бог мой, спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, яко стене преклонение, и оплотую возреновену, обачить цену мою совещаша отринуть, и текоша в жажде усты своими благословляху, и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо той Бог мой, спас мой, заступник мой, не преселюся. О Бозе спасение мое и слава моя, Бог помощи моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш. Обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лихе же неправдывайте, те от суеты вкупе. Не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце. Единое глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому ж да по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжида Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, в земле пусть и непроходней, и безводней, так и во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою. Яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, и о имени Твоем воздержу руцы мои, яко тука и масти да исполнится душа моя, и уснам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был иси помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Тиже всю искашу душу мою внидут преисподняя земли, предадятся в руки оружия, части лиса вам будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаза.

0: язвы их и изнемогошеня языцы их, смутишися все видящие их и убояся всяк человек, и возвестише дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповает на Него, и похвалится все праве и сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй, меречи, Давид, я с Тебе зову, согреши, спаси, моя грехи, покаяние, очисти, помилуй меня. Господи, да не ярости Твои, обречиши меня, ниже гнева, Ты накажешь меня. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, о Твою греху плакаши, Давид, о тьмах от согрешения груди ути. Он постелью слезами омочаваше, аже не капли единое има. Отчаяйся и молю, помилуй меня, Боже, помилите милости Твоей. Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев, просветивый святые Твоя паче злата, и прославивай преподобнее Твоя, яко благ, теми умоляем, бывая, кресте Божий, живот наш управи, яко человека любит, и молитву направи, яко кадила, единого святых почивай. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и на веки веков, аминь. Богородица, не прежде меня, требующая заступления, ежели Тебе, хотя глупова душа моя, помилуй меня.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и на веки веков, аминь. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по много сущит род Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче я имя от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Я, как беззаконие мое, знаю, грех мой предо мной испынул, Тебе единому согрешив и лукавое пред Тобой сотворив. Я, когда пропишешься на славе всех Твоих, и победишь в них на суде детей, все во беззаконии зачатки есть, и во кресте родина Мать моя, все по истину возлюбила себе известные и тайные премудрости Твоей и умеси. Окропишь имей супомающийся, а мышь имей по чесне купилился. Слуху моя мудрость и радость и веселье, возрадуется пусть испиренная, отврати лице Твое от грех мой, и вся беззаконие моя чисти, сердце чисто сосердил мне Божий, и дух правду Твоего в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духу Твоего святаго нет имя от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от Твоей, Боже, Боже, спасения моего, возрадуется церковь правды Твоей, Господи, усне мое отвергнувши, и уста мои возвестя в полу Твою, как ачи, Боже, жертву дал бы труба, и сужение их выговоривши, жертву Богу Дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Уложи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да светится стены Иерусалимские, тогда благоволишь Тебя в правду возношение все сосчитаемое, тогда вознаграждал Тарь Твой Тельцы.

0: помилуй меня, Боже, помилуй меня, себе, братья, прежде исхода восплачем горько, якогда слезами добрыми убежим, тогда слез мучения, ничтоже имущих полезну.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, тьмами Христе завещав покаятися, и не чувствуй ни душу имея, в прегрешение впадаю. Ущедри спаси немощь мою.
0: Святые предтечи спаса и анимали Бога нас, крестители предтечи Христов, погружаемые всегда сластьми телесными, умою праве и волны страстей укроти, я когда в тишине божественной быв, песнословлю тя.
1: Святые предтечи спаса и анимали Бога нас, недоуменным просветимся просвещением, яко многосветлая звезда, мысленному востоку предтекла си. Им же озаритесь и сердцу моему крестителю моли, омраченному всякими бесовскими приложениями.
0: Священным мученище Тимофея моли Бога о нас, непобедиму крепость, неизменную державу и непритворную, яко имея благи, неизреченную силой Твоей, утверди моего языка немощь в песнях Твоих и молитвами Тимофея ущедри.
1: Священномученичи Тимофея, моли Бога о нас, крепостью богодельной, священного сущих.

0: учение, израстилось священный Тимофей сад, добродетели явился и благоукрашение, процвел бы и страдания, плоды обильные, и все плоды Цея принесло еси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ума чистотою, души светлостью, твоими кровными мочениями из пещерен явился Богоносе Тимофею, горе ныне царствуешь со владыкою твари, и стаду твоему веру предстал еси.
0: И ныне и пресно, веки веков, аминь, одушевленный Божий, пресветлый дом, Богородица благая, мира радости, не отриними, не далече от Тебе, ущедри же и всех искушений избави, яко давно ликую, пока.

0: Святые Предтечи, Спасови Анимали Бога нас, исцели струпы души моя, ум мой омрачен небрежением, озари божественным Твоим ходатайством, Господень Предтеча, и всякого избави мя сопротивного обстояния, молюся.
1: Святые Предтечи, Спасови Анимали Бога нас, неплодствие разрешилось и росшее, родився Божиим промышлением, премудре Предтечи. Неплодное убо сердце мое плодоносно ныне соделай, Господень, Предтечи, ходатайством Твоим, добродетель приносите, прозябления.
0: Священномученище Тимофею, моли Бога нас, смученики Христовы, мученик Яльсе, светил славня, во священницах мудрых явился си священником, удобрение.
1: Священномученище Тимофей, моли Бога о нас, храм Христов, премудрости сокровища, днесь придите верней воспоем, стадо прусского первоначальника.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, споты добродетельными, кровь Твою растворя, чисто премудре, пиво Господеве принеслись и божественно и красно, о Тимофея.
1: И ныне присно веки веков, аминь, Мария, Мати Божия, Вышняя Херувим, чистая вся земли, владычице, спаси меня божественную Твоими.

0: духовными тучами напояем священному чинище Господень, плод принесли си в земли блазик сердца Твоего, неждеваемую пищу, и же приялись от Бога, тем же Тебя молим, избавитесь от бед, творящим память Твою.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Тебя пристанище и стену, и прибежище, и надежду, и покров, и заступление теплое, обретше вернее. Тебе притекаем, и пьем прилежно, и зовем верно. Помилуй Богородицу, уповающих на Тебя, и от прегрешений избави.

0: Вещавши слове, зря враг, о погибели мы радуется, чтивый мудрец, Господи славы, обогатителю убогих, тогомя злодейства и змеи.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, руце и очи осквернен, Господи, садев я же нелепо есть творите, и в гнев подвигов щедроты Твоя, и жди в Твое долготерпение, презрев ущедри мя, блаже.
0: Святые предтечи спасов и Иоанне, моли Бога о нас, преклоншему небеса и человеком беседовавшу, главу преклонилась и десницы Твою прибогате, ей же мя соблюди, во смирение соблюдая сердце мое.
1: Святые предтечи спасов Иоанне, моли Бога о нас, пустыня тебе, гражданина непроходные, мяши, блаженне предтечи, тем же вопиюте, пусту всякого божественного деяния, бывшую душу мою, снабди.
0: Священному ученичу Тимофею, моли Бога о нас, небомудренно житие, яко стяжав возгремении, духа весь облистая, змея всепагубного опалил еси славне, благодатью божественную укрепляем.
1: Священному ученичу Тимофею, моли Бога о нас, видением и деянием украшаем, в левице и образе оружием отсюда острым змея внутренняя иссяцающего Тимофея, хлеба священных покрывало.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, познав Христа, великого архиерея, не чуждея кровью, но Твоей мученичи к Отцу приводима, яко собеседник Ему, кровь Твою принося, пожерл еси.
1: И ныне и присная веки веков, аминь, многочитая Твоей чистоты, неусыпно Богородица чистая, побеждаются зрение, сивая ко владычица, предваряешь и всегда, и присно предвидишь и.

0: Боже, помилуй мя, грехи совокупляю безумно грехом, и восклонение несть во смерти моей, увы мне, как явлюся Христове.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, беду приемлю я, как корабль, погубих мое бремя, ежемеси дал щедре, и ныне обнищав зову, не презри, мини Христе.
0: Святые предтечи спасов Иоанне, моли Бога о нас, в течениях иорданских струя нетления предтечи, крестив Христа, моли истекания страстей моих, иссушите, и потоки сладостные наследовати, и праведных красного радования.
1: Святые предтечи спасов Иоанне, моли Бога о нас, уже рыдаю, содрогаюся страхом и недоумением, всегда содержим есмь, помышляя моя соделанная и будущий суд ужасный. Благоутробня, Господи, пощади мя Твоего Крестителя мольбами.
0: Священным мученище Тимофею, моли Бога о нас, яко же секира тверда, яко сильно оружие, полком беззаконных брань составить, победу венчася.
1: Священном ученище Тимофея, моли Бога о нас, светило дневное светоносно показался Иси, озарив царицу во мраке зловерия, недуга скончавшуюся славнее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, зря идольских сквернений, смешения, предал Иси крови излиятелем, яко агня себе блаженне, и жертву Богу принесл все Иси.
1: И ныне и присно, веки веков, аминь.

0: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко же древле хананея зовуте, спаси, Сыне Божий, помилуй мя ущедре, душу бострадающую има в лютых, и саму в чувство прийти нехотящую.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, смущает мя безмерных страстей буря, яко же морю иногда запретилась, и спаслась святые ученики Твоя. Имени Иисусе возведи и спаси Христе.
0: Святые предтечи, спас в Иоанне, моли Бога о нас. Глас слова проповедуй всех, глас и восприем. Проси грехов, прощения даровайте, верою поющим Тё.
1: Святые предтечи, спас в Иоанне, моли Бога о нас. Сокрушение души моей я исцели, и грехов бремя разреши. И паче надежды спаси мя молитвами Твоими, блаженне предтече.
0: Священному ученичу Тимофею, моли Бога о нас, возвеселися вселенной днесь, радующийся о памяти Твоя блаженне, просвещаешь ибо свыше чудес зарями, души поющих тем.
1: Священному ученичу Тимофею, моли Бога о нас, явил сейси ныне на земли сущий трапези служитель, но в небесное входя, питающийся на трапезе незреченной, в ней же подашьте нам Твою пищу и наслаждение.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, законно священный подвиг Творя, содерновение богомудрия, царя безумия, изобличил еси, и идольские разорилось, и требища, Тимофея.
1: И ныне и пресная веки веков, аминь, поет согласно архангельскими Богородица Твой Сын, все здесь жди Бог, сы прежде век, и с Ним его царствующий, спаси мя.

0: Царь мира и спас душ наших, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
2: Просвети во святые Твое паче злата и прославивай преподобная Твоя, яко благ, теми умоляем, бывая, Христе Боже, живот нашу праве, яко человеколюбец, и молитву направе, яко кадила, единое во святых почему.

0: Законов твоих отвергся и покорился бессловесным похотям, деяний нелепое Христе, яко осуетился в безумии моем, яко же инник тожит человек на земле, не остави обо мне спаси погибнути, человеколюбие ради.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, беззаконие Господи, ся зачат есть, мя, кажа Давид зову, яко блудница слезю, яко прегорчевая раб, пригорчив те единого сущего Бога благаго, не остави бы меня спаси погибнуть и человеколюбия ради.
0: Святые предтечи спасови, анимали Бога нас, во струях иорданских, яко крестилось и покрывающего водами превыспрения Господа, так и моли воду даровать и божественного миления, присночима моима, славной предтечи.
1: Святые предтечи спасов Иоанне, моли Бога о нас, и же миру в землю чего грех, Агнца Божия предтеча проповедал, того моли о козле счастье, явить имя чуждо, иди с ними говцам имени сочетать и славнее.
0: Священным ученище Тимофею моли Бога о нас, доста должного добродетеля, богатное тебя сокровище венчает, прежде страданий благодать богодельная и чудесным дарование просвещающее, светло в мире совершим.
1: Священному ученичи Тимофея, моли Бога о нас, оружно прещение и огненосно пламени, мученичи зря, веруя вооружив твой ум и душу, ибо избоязненным разумом Христа проповедовал Иси, твоего Содетеля, Изъеждителя и Господа.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, доста должно добродетеля, богатное тебя сокровище венчает, прежде страдания благодать богодельная и чудесными дарования просвещающая, светло в мире совершим.
1: И ныне и пресне, веки веков, аминь, и держащего дланью всяческая Мать Божия, внутрь во чреве имущий, боголепно соблюдающий, зовущий я, благословенна ты в женах.

0: Боже, помилуй мя, дабы жиши нас воплотился си за милость, не как же разумех, порабощенствовать сми, Твоя благость обрати мя, Христе, всех спасение.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, Ты пастырь доброй слове, заблудший на горах преступления каянному, душу обрати и спаси, да не до конца мя враг льстивый пожре.
0: Святые предтечи, спасови, Аня, моли Бога о нас, имущей душе, время покаятися, леностью черщайший суд отряси, и спешно побди, вопиющий владыцу Твоему, милосердие, ущедри мя, креститель Твоего, мольбами.
1: Святые предтечи, спасови, Аня, моли Бога о нас, дашь десницу мне на земле лежащему предтечи, и же десницу простер, и омылыси водами нескверного, и избави мя скверны телесные, всего мя очищая покаянием, и спаси мя.
0: Священно мученище Тимофея, моли Бога о нас, силу божественную, веру крепся, мудрый Тимофея, нов показался си, якоже Даниил нам, в мия не злагая всегубительного, и на высоте представ завеши поя присно, благословите все дела Господня, Господу.
1: Священномученичи Тимофея, моли Бога о нас, внутрия короб священный Господа Твоего радости был и си, Ты бы талант славней веры болезнями Твоими израстил и си многосугубо, страданиями и чудесы взывая, благословите все дела Господня, Господа.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, недуги отгоня человеков, помазание Твоими благоухающе премудрят души, сильным Твоим дарованием болезни отъемлешь и язвы, это духов лукавых избавляешь, присно пьющие, благословите все дела Господня, Господа.
1: И ныне и присно, и веки веков, аминь, яко славен и нец, естество прият божественным Рождеством Твоим, врагов набранию, подаруй победителю быть ими, Твои дарования светлые венцы, венчать и сей взывать, благословите все дела Господня, Господа.
2: Ой, благословен, поклоняйся, Господи, и поющий.

0: Как страшно есть твое судище, на нем же Христе ожидая судитеся, и не чувствовать нюдся всего страха, в ленности вся лето провождая, обрати мя единих содетелю, иже моноси обращей согрешившего.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, устави Христе потоки вопию и безмерных моих зол, токи мне даяй слез умывающее скверну, иже подъяг безумие. И спаси мя, спаси блудницу от души покаявшуюся, милостью Твоею.
0: Святые предтечи, спасая Аня, моли Бога о нас, кала мя, избави греховного Господи, безгрешный день и многомилостиве, крестители мольбами, и же Тебе проповедуя всему миру Агнца Божия, землющего человека в грехи.
1: Святые предтечи, спасов Иоанне, моли Бога о нас, яко шипок благовонен, яко благоуханный кипарис, яко неувидаемый крин, яко мира честно имеете, а Господень предтечи, моих зол зло смради, избавляюся молитвами Твоими, притекая по крову Твоему.
0: Священному ученище Тимофею, моли Бога о нас, видяхом преславно в Тебе, Тимофея, Богоносе, воистину чудеса, источает помощи Твоих рака исцеления источники нам, и уставляет недугов болезни, тем же чтущий Тя славимо.
1: Священному ученичи Тимофеи, моли Бога о нас, весь ликуя воистину Тимофея с ангельскими воинствами, радуйся с мученичами соборы и пая со священными чины, моли непрестанно Господа спасти верою, валящей тя.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пение молеб глаз услыши, мученичи Христов, все честнее, вон миг желания и любви. И воззри во гневе непобедимому, и слыши покров Твой, дару всем, верою хвалящим Тя.
1: И ныне и пресне, в веки веков, аминь, возвыси благодать Твою чистая, возвеличи молитву, и приведи чины ангельские ко владыце, великие апостолы, пророки, все праведники, смученики, якода спасемся.

0: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Престадеву Марию со всеми святыми.

0: Отрапаришься и небесный, тебе славу высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне присный во веки веков.
1: Аминь.
2: Предтечи Иоанна, Крестителя Спасова, в пророцах пророка и пустыне воспитания, или соединение рождения, восхвалимся.
3: Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Сладость ангелов, скорбящих радость, христиан, предстательница, Дева Мати Господня, заступи нас и избави вечных мук.
4: Хвали Тебе, Господа, с небес, Тебе понимает любовь. Хвали Тебе, Господа, с небес, хвали Тебе, Вышних, Тебе понимает любовь. Хвали Тебе, все ангелы Его, хвали Тебе, все силы Его, Тебе понимает любовь. Хвали Тебе, солнце и луна, хвали Тебе, все звезды и свет. Хвали Тебе, небеса небес, и вода, и шипи выше небес, да восхвалят Тебе, Господи. Я и воду речи, и выше той повелись, создавшись, постави я веки век века. Повеление положения не мимо, и не творите Господа, от земли змеями и все бездны. Огонь, град, снег, голод, пунктурин, творящие слово Его. Горы и все волны, древо, колоносные, все кедры, звери, все скот, и гадибки, сапернаты. Цари и земские, все люди, князи, все судьи и земские. Юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господня. Яко вознесись имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесет род людей своих, пресвятый подобным Его Словом и Славимым людям, приближающимся Его. Господь и Господь, и песни, воспаление Его церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его и сынами сегодня, возглавным Царе Своем, да восхвалят в мире Его в лице, в тимпании, в псалтире, да поют Его. Яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет род Его спасение, восхвалятся преподобные Его славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортаниях и мечи обоюдоострые в руках их. Сотворите отмечение воец и святом речение в людях. Связайте цари их пути и славные крючными оковы железными. Сотворите в них суд написан слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во движении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его.

0: доброгласных политиков кивалит восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и на веки веков. Аминь. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу восславим Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшему нам свет, слава Вышнему Богу и на земле мир, в человеке благоволение. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяем Тебя, со славословим Тебя, благодарим Тебя. Великие ради славы Твоей, Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, Господи, Боже, Анче Божий, Сыне Отеч, земли грех мира помилуй нас, земли грехи мира прими молитву нашу. Сидя и одесняться, помилуй нас, яко Ты и сидим свят, Ты и сидим, Господи, Иисус Христос, и славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки век века. Господи, прибежище был и сыном род и род. Азре, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согреши к Тебе. Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Яко у Тебе источник живота во свете Твоим узким свет. Пробави милость Твою, ведущих Тебя. Сподоби, Господи, в ней себе греха, сохранитесь она. Благословен еси Господи, Боже, Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же упова полнотя. Благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословен еси Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословен еси Святый, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твою не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение. Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Богу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Исполним утреннюю молитву нашу, Господи, вим.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани.

и покаяние скончать, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши,

0: человека есть свежий, миловать и спасательный Боже наш, Тебе славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Каждую грехом, как он научу покаянию.
2: Все превосхожу грехом, как он научу покаянию.
1: Очи воздохну я, комытарь не чую, отягчите небеса.
2: Очи воздохну я, комытарь не чую, отягчите небеса.
1: Очи слезу я, кажу блудница, оскверняю слезами землю.
2: Землю.
1: Но дашь мне оставление грехов, Боже, и помилуй меня.
2: Но дашь мне оставление грехов, Боже, и помилуй меня.
1: Исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирил на Еси. Лето вняже видихом злая, и презрена рабы твоя, и на дела.

0: же имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам здесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно.

0: Помолимся, услыши, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о великом Господе, Деянце нашем, святейшем.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, ванми глаз умоления моего Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог, не хотя беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима, возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу, мужа крови льстива гнушается Господь. Аз же множество милости Твоя вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави меня правдой Твоею, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Я конец Твоих стих их истины, сердце их суетно, гроб отверз гортань их, языки своими льщаху. Судим, Боже, да отпадут от мысли своих по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются и вселишися в них, и похвалятся от Тебя любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть и создать из земли и вселений, и от века и до века Ты еси, не отврати человека во смирение, и рекал еси, обратитесь, сынови человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, же мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо едет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудевшие гневом Твоим исчезохом, лето наше яко паучина паучахуся, дни лет наших в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прииди кротость на ней накажемся, кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчисти. Десницу Твою так оскажи мне, и окованное сердцем мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил на еси, лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твои, на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочней, когда приидешь и ко мне, прихожда к незлобе сердца моего посреди дома моего, не предлагая к предочима моим вещь законопреступную, творящая преступление возненавидях, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, очи мои на верной земле посаждать я со мною, ходя и по пути непорочно семи служаши, не живяши посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедные, не исправляши пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяния обрел еси богодухновенне, видение восход, сего ради слова истины исправляя и веры радости пострадал, если даже до крови, священномученик Тимофея, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, что тебя наречем, о благодатное, небо яко воссияло, если солнце правды, рай яко прозябла, если цвет нетления, деву яко прибыла, если нетленно, чистую матерь яко имела, если на святых твоих объятиях сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Во святителях благочестно пожив, и мучения путь прошед, идольские угасил еси жертвы, и поборник быв Твоему стаду богомудре, тем же Тя почитающе тайно вопиемте, от бед избавенный присно Твоими мольбами, Отче наш Тимофеем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси и на земле поклоняемый, славим и Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милое, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наше в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятите леса, очисти помышления, исправи, мысли очисти и избави нас от всякие скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаемы и наставляемы. Достигнем в соединении веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово росшую и сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейшим Владыко благословим.
1: Боже, ущедренный и благословенный, просвети лице Твое на ны, помилуй ны.
0: Аминь.
1: Христе, свет истинный, просвещай, освещай всякого человека, грядущего в мир, да знаменуется на нас свет лица Твоего, да внемудрен свет неприступный, исправи стопы наши к делу заповедей Твоих молитвами, пречистой Твоей Матери всех Твоих святых. Аминь.

праведным Пречистая Своя Матери, Пресвятого Славного Пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных Пятихвальных Апостолов, преподобных и благонадцатых наших Сергий, Никономенных Радонежских Чудотворцев, священного мученика Тимофея епископа Крупского, его же и памяти не совершаем, святых праведных Бога Отеца Тимофея Иоанна и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любви.

0: откликнись, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Сапы Петерима, Яким Адриана, Сергия Алексея, Пимена Алексея, Митрополита Платона, Макария, Сергия Леонтия, Фури, Николая Мануила, Иосифа, Никодима, Антония, Иоанна, Сергия, Серпиона, Петерима, Симона, Варнава, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископ Моисея, Августина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископ Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Нида Греба, Сергия, Иракея, Дремедонта, Сосима, Петя, Лапта, Священархий Мадрид, Мироним, Кирилл, Спачившие братья, Святые обители, Священархий Мадрид, Сахарий, Серапион, Илариона, Серафим, Иосиф, Рафаил, Фаисия, Материимона, Михаила, Никона, Рафаила, Архимандрит, Мавики, Дремедонт, Иосиф, Филадельф, Антония, Пантелеимона, Дионисия, Олимпия, Федорита, Даниила, Августина, Серафима Андрея, Николая, Вениамина, Степана, Иннокентия, Георгия, Манасия, Нектария, Сергия, Пимена, Исаия, Матвея, Андрея, Федора, Виталия, Арсения, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Лианна, Германа, Александра, Никиты, Ильи, Чигульна, Алексей, Степана, Михаила, Михаила, Николая, Гаврила, Серафила, Пахмутия, Дамаскина, Игумена, Купарида, Тарасия, Прокопия, Марка, Нафанайла, Степана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Ленарха, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Микея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Никона, Ферапонта, Аркадия, Андроника, Косны, Геннадия, Петерима, Кранида, Феодорита, Ироски, монахов Гавриил, Паисия, Серафима, Моисея, Романахов, Савва, Гавриил, Назария, Киприана, Антиоха, Павла, Павлина, Орека, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Филариса, Варнава, Ксенофонта, Ферапонта, Якова, Сесла, Мартиниана, Никанора, Макария, Найла, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Савва, Зенона, Игнатия, Германа, Филопея, Модеста, Федора, Харлампия, Варнава, Пимена, Иона, Скира, Диакон, Варнава, Сергия, Архидиакона, Бориса, Романа, Юминария, Кирдиакона, Даниила, Пахомия, Викентия, Никона, Сафрония, Алексея, Доната, Феофана, Хариста, Поликарпа, Панкратия, Диакона, Григорий, Федор, Диакона, Филии, Георгия, Схимонаха, Симеона, монахов Мелития, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Курия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлаама, Антонина, Кендра, Пантелеимона, Виссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, послушник, Иоанна Константина, Александра, Павла, Николая, а еже проститесь им всякому прегрешению вольному же и невольному.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Якобы Господь ушнит души, и какие же праведные упокоят.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Начинаем на Христе Боже наш Тебе славу посылаем. Начальник Твоим, Отцем и Пресвятым Твоим.